0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Хороший футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
1: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Ага. Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
2: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разыгрывается, связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали

0: вам я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Если тише едешь, то никому не должен. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. В стране ввели лимит задолженности на балансе мобильного. Как рассказали в Минсвязи, теперь мобильные операторы обязаны не допускать на счетах абонентов задолженности, которая превышала бы 5 базовых величин или 225 рублей. Это должно исключить непреднамеренное возникновение значительных сумм задолженности в роуминге. Если лимит в 5 базовых абоненту неудобен, то они могут обратиться в офис оператора и написать заявление об изменении порога. О графике рассылки автоматических СМС-сообщений с результатами централизованного экзамена по госязыкам и централизованного тестирования рассказали Белта в Республиканском институте контроля знаний. СМС с результатами по русскому и белорусскому языкам отправят уже сегодня с 15 до 19.00. СМС с результатами тестирования по профильным учебным предметам за 26 мая отправят 10 июня с 15 до 20.00. Результаты централизованного тестирования по русскому и белорусскому языкам также в форме СМС отправят 11 июня с 15 до 20.00. Ознакомиться со скан-копией бланка ответов в личном кабинете можно на следующий день после получения СМС с результатами. Выставку «Белагра» в этом году посетили более 200 тысяч гостей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По его словам, это рекордное количество гостей. На выставке побывали представители 12 стран мира. В их числе более 40 иностранных делегаций. Впервые выставку посетили гости из Корейской Народной Демократической Республики, Грузии и Монголии. Компания OpenAI планирует провести крупнейшее с момента запуска обновление ChatGPT. Цель – превратить ИИ-бот в суперприложение, которое объединяет инструменты программирования и агентов ИИ, способных самостоятельно выполнять задачи. Новая стратегия предполагает отход от классической модели общения с чат-ботом в сторону интеллектуального помощника, который сможет не только отвечать на вопросы, но и выполнять действия от имени пользователя. Среди возможных сценариев – бронирование билетов, организация расписания, помощь в работе, программировании и повседневных делах. Обновление произойдет в ближайшие недели. Первоначально это будет проявляться в виде изменений на веб-сайте и в мобильных приложениях. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, в большинстве районов сильные дожди, грозы. Местами шквалистое усиление ветра, порывами до 20 метров в секунду. В Бресте и Гродно 21-23, в Витебске 23-25, в Гомеле и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске дожди и 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Фильтры для воды Aquaphor. Это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент Аквален задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры Aquaphor в торговых сетях и на официальном сайте Aquaphor.by.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские. Отборные и очень вкусные, потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Арсалан.
1: Они большие, они блестящие,
2: почти лысые.
1: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
3: Так, Жданов, пока ты дотопывал сюда последние метры на своих коротеньких ножках, я задумался о том, что нас с тобой любить вообще не за что. Потому что тут была группа «Браво», да? Любите девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Так. Мы с тобой не летчики вообще, не моряки.
4: И хорошо, а романтики, будь здоров.
3: Ну как, где?
4: Нормально.
3: В чем-то заключается твой романтизм?
4: Например, ехать пополь в прицепе, например.
3: А что ты меня...
4: Романтика же.
3: Что ты меня палишь? Меня везли за дровами.
4: Слушайте, это так смешно было, серьезно. Едет автомобиль, сзади прицепа три мужика сидят, держатся.
3: Дрова ехали за дровами. Это скороговорка была. Так, ребят, всем доброго, бодрого. Мы на ледовой арене душевного радио. Бодрите шоу в полном составе.
4: Ничего себе. 6-0.
3: 5-9.
4: Ну. А нет, в конце программы будет 6-0.
3: Это за технику.
4: Ну, это произвольная программа.
3: Да. Ребят, всем хорошего. Значит, welcome to к нам. Мы сейчас будем вам рассказывать гороскоп. Мы будем поднимать вам настроение, если оно у кого-то, не дай бог, я перекрестился, ну так, на всякий случай, упало. Вот, если где-то что-то в жизни не так случилось, откроем нашу радиотерапию, чтобы вы могли дозвониться.
4: Да, всего этого будет сегодня или в достаточном количестве.
3: И можете уже по поводу радиотерапии обращаться к нам в наш телеграм, душевный радиочат. Можете рассказывать, чего вам там не дает спокойно сидеть на месте.
4: А что нам не дает спокойно сидеть на месте?
3: Мне внутренняя творческая жилка.
4: Внутренняя творческая. У меня эта жилка не внутренняя,
3: я знаю,
4: она снаружи.
3: Да. Поэтому, welcome to к нам. У нас все как надо, все у Бодрисима шоу. Погнали.
5: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14.

0: Сочетайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в технобанке.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией? Подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: гороскоп.
1: Давайте, это наш фирменный гороскоп. Это то, что все ждут, все ожидают, все хотят.
2: И говорят, не пропустите только, пожалуйста, кого там мне говорили, весов.
1: Да,
2: не пропустите.
1: Будьте внимательны. Особенно вот те, кто, ребята, в ТикТоке. Мы на двоих.
2: Да, валим. Через одного.
1: Что это за радио?
2: Начинаем.
1: Это самое лучшее радио. Душевное радио Беларусь. Топ-5.
2: Ален, сегодня, да, понедельник, что? 8
1: Давай.
2: Июня.
1: Да.
2: Какие-то домашние проблемы
1: какие-то
2: потребуют финансовых затрат.
1: Это не домашние проблемы.
2: Поэтому звезды советуют скинуться. Готовиться,
1: да,
2: к значительным расходам. Отложите поход по магазинам. Купленные вещи вас быстро разочаруют. Хорошее время, чтобы закончить старые начатые дела, которые постоянно о себе напоминают.
1: Большие расходы мне, да?
2: Да.
1: Я себе зуб сломал микрофоном в Орше.
2: Серьезно?
1: Ого-го. И поэтому получается, ну правда абсолютно.
2: Так это получается уже однажды сломано, а, ну как бы это уже...
1: Нет, первый раз.
2: А, да?
1: Да.
2: Ну, капец.
1: Ну, так это что за расходы? Вот ты же мне сказал, что...
2: Вот так вот.
1: Вот так вот. Вот поэтому наши гороскопы сбываются. А вы говорите, у нас работа легкая. Это я под Бон Джови прыгнул.
2: Ничего себе.
1: Нормально так. Спасибо тебе, Бон Джови. Так, тельцы, 8 июня. Сегодня у вас слишком переменчивое настроение. Общаться будете сложно. Эмоции тельцов могут внезапно обрушиться на собеседника и надолго испортить отношения. Занятия, требующие внимательности и усидчивости, лучше сегодня вообще не начинать. Правильно?
2: Отложить.
1: В понедельник какая усидчивость?
2: Близнецы.
1: Вообще никакой.
2: Чтобы не потерять веру в себя, близнецы, и в свои силы, проведите день с близкими людьми, которые вас поддерживают и любят. Поднять настроение близнецам поможет физическая работа на свежем воздухе, активное времяпрепровождение. Устройте посиделки с друзьями. Сходите в гости или на вечеринку.
1: Вот что не понедельник, я обращаю внимание, что да наш гороскопер как-то зажигает не по-детски, именно по понедельнику.
2: Не, ну сейчас-то ладно,
1: предлагает.
2: Это понятное лето. Типа.
1: Ничего.
2: Ну, типа, знаешь,
1: а
2: многие...
1: А чем летний понедельник отличается
2: от... Очень сильно отличается.
1: От чем?
2: Летом ты даже идешь на работу и такой, сейчас я быстренько поработаю.
1: Но это у тебя.
2: Не, ну все там.
1: Ага. Раки. День насыщенный, благоприятный. Сегодня вы можете повернуть какую-то сложную ситуацию в свою пользу и извлечь из этого какую-то выгоду. Да. Близкие вам помогут дельным советом, окажут необходимую поддержку. Раки могут реализовать некоторые свои старые. Опять что же это?
2: Да.
1: Опять старые. Старое желание можете реализовать. Лучше новое. Новое.
2: Лев.
1: Оно пахнет хорошо. Все новое.
2: Отдохнуть, конечно.
1: Что?
2: Новое пахнет хорошо.
1: Не то, что старое. Понюхал я себя. Да.
2: Отдохнуть и расслабиться львам сегодня не удастся. Весь день им придется решать разнообразные домашние и семейные проблемы, заниматься организацией каких-то мероприятий. Поддержать бодрое настроение поможет помощь близких и друзей. Mm-hmm. Вечером займитесь хобби, которое вас успокаивает.
1: Дева, 8 июня. Взаимопонимание в семье сегодня ухудшится. Девам нужно будет дольше обычного объяснять свои мысли или находить общие темы для беседы. Будьте терпеливы, спокойны. Настрой и доброжелательность помогут улучшить ситуацию. Ну так по-нормальному все.
2: Что касается весов, звезды обещают вам непредвиденные траты. Он вместе со нами, собирайтесь.
1: А давайте вы за меня.
2: Возможно, вас попросят в долг, или вы сами приобретете какую-нибудь дорогую вещь.
1: Сколько стоит зуб отремонтировать?
2: Ну, дорого.
1: Ну что дорого? Сколько?
2: Ну, я думаю, за 300 рублей там. Около 500, наверное.
1: Зуб отремонтировать?
2: Ну да. Не, ну тебе, если полностью...
1: Не полностью. Ну, он же у меня не полностью.
2: А, ну отремонтировать, да, до 300. Там рублей 200 плюс-минус.
1: Ну это ладно, это мы еще потянем.
2: Рассчитывайте свой бюджет, весы, чтобы не остаться без денег в конце месяца. Но также весы могут получить дополнительные выплаты или премию. Приятно.
1: И могут потратить... На популярного радиоведущего без половины
2: могут,
1: зуба, да?
2: Могут.
1: Отлично. Скорпионы, 8 июня. Настроение повлияет на ваш сегодняшний успех. Мыслите позитивно с самого утра, верите в свои силы и старайтесь находиться в обществе приятных, жизнерадостных людей.
2: Стрелец. Какие-то прошлые нерешенные вопросы или отношения сегодня вновь вернутся в вашу жизнь. Звезды советуют не думать о будущем. Близкие помогут вам разобраться в сложных вопросах. Не стесняйтесь обращаться к ним за советом. Вероятны приятные траты или покупки.
1: Вот так, козероги. Ваша интуиция сегодня просто на высоченном уровне. Прислушивайтесь к ней при принятии важных решений. А советы окружающих 8 июня принесут больше вреда, чем пользы.
2: О.
1: Поэтому день богат на события, приятные сюрпризы. В общем, козероги, зажигайте. Ни в чем себе
2: козероги
1: не
2: отказывайте. Сегодня взяли жизнь, так сказать, и развернули в верном направлении.
1: Свои рога, в свои руки.
2: Да. Да. Используйте свой прошлый опыт водолея, чтобы избежать серьезных неприятностей. Также перед тем, как дать ответ, прислушайтесь к интуиции. Угу. Общий язык с близкими найти будет нелегко, поэтому лучше ограничить общение и перенести важное обсуждение на потом.
1: Рыбы 8 июня. Дела, которые вы постоянно откладываете, не могут больше ждать. Сделайте усилия, закончите их, чтобы больше к этому не возвращаться. Небольшие желания могут сегодня исполниться. Ну так, небольшие.
2: Ну, в общем, сегодня всем контролировать траты, не покупать лишнего.
1: Да.
2: Следить за зубами.
1: Поздно уже следить. Раньше надо было думать.
0: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на «Лото.бай».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: если вот по поводу чая не скучая, действительно, по-настоящему не скучая к этому относиться, начинаем неделю правильно с неповторимыми вкусами чая Такамори. Все пройдет легко, здорово, вкусно.
1: Чай невероятный, тем более, что там же эти наборы чая, они же разные
0: совсем. Они абсолютно разные.
1: Я попробовал несколько штук.
0: А кто тебе позволил? Это вообще людям?
1: Это вообще-то я свой Такамори.
0: Где это ты имеешь свой Такамори?
1: У кого, кто не имеет свой Такамори, тот не живет вкусно.
0: Что ты врешь?
1: Я тебе серьезно говорю.
0: Ну, это... В общем, ребят, ну, давайте так.
1: У меня 6 штук.
0: Слегка пробованный Ждановым Такамори, да, получается, будем разыгрывать. Забирайте свой чайный вкус. Ну, шутка, конечно. На сайте takamori.by. Действительно, очень клевый напиток, произведенный здесь у нас в Беларуси. Чай и очень, с очень органичным таким вкусом. И чайным, и с вот этими вот натуральными абсолютно
1: добавками.
0: Да, есть
1: зеленые, есть и черные чаи, там всего.
0: Ну что, 8017-370-4570 и 8017-370-4574. Нужно будет нам дозвониться, ответить на один очень простой вопрос.
1: И забрать чай.
0: И забрать чай. Вот если правильно ответите, то, пожалуйста, вам сразу и вперед. И вы с чаем наперевес.
1: Легко, непринужденно.
0: Да, летите в сторону собственного благополучия. Ты их, что, отучил тут студию? Напугал тут всех? 8017, это городской минский номер, 370-45-70 или 8017-370-45-74. Вопрос не очень простой, поэтому наберитесь терпения. Ну, если у вас там действительно все получится, то будет здорово. Алло, доброе утро.
1: Алло.
0: Вы где? Караганде. Здрасте, как...
1: А, вот.
0: Здрасте, как вас зовут?
2: Алло.
0: Да, здрасте.
2: Алло.
1: Да-да-да, мы слышим вас.
0: Мы слышим, алло, доброе утро.
2: Сейчас, секундочку.
0: Это, по-моему, вообще, ну, тут стопудово где-то.
2: Алло.
1: Да, алло, здрасте. Да, приветствую.
0: Здрасте. Как зовут?
2: Саня.
0: Саня?
1: Или Аня?
2: Да.
0: Саня зовут или Аня?
2: Сейчас, Татьяна.
1: Татьяна.
0: Таня, вы где-то на громкой связи, да, я так понимаю, с нами?
2: Нет, сейчас буду на громкой.
0: Давайте не на громкой, потому что...
1: Ничего не понятно.
0: Вообще ничего не ясно. О, все, спасибо. Таня, вопрос очень простой. Винни-Пух, это был кабан или свинья?
2: Это медведь.
0: Таня, браво!
1: Сразу сориентировалась, молодец.
0: Ну, понятное дело, что мне надо сейчас сказать. Вот они там вопросы задают, которые каждый ребенок знает.
1: Да, легкие.
0: Да, да, конечно, а что в понедельник-то, Таню, прямо на производстве, да? Мы где-то на работе застали, Тань?
2: Да, я вышла из цеха, чтобы...
0: Ну, Танечка, поздравляем искренне. У вас теперь есть чай Такамори. Целый прям вот набор бомбический. Я, наверное, вы правильно сделали, что вышли из цеха, да? Потому что тогда делиться не придется.
1: Конечно. Вы скажете, ну...
0: Никто, а где, Таня, где была? Да там что-то.
1: Ходила за чаем, но не дали.
0: Да, да, вот так вот. Хотела бы... Тань, поздравляем. Из какого города?
2: Брест.
0: Из города Бреста. Ну, шикардосно. Все, Таня, остаемся на линии, договорились. Мы потом объясним, что как, почему. Мы двигаемся далее. Совсем скоро у нас радиотерапия.
3: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Металлурия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Слушайте, ну, глядя на то, что происходит и в Телеграм-чате и так далее, я так понимаю, что пока меня не было, он вам внимания вообще не уделял никакого, да?
2: Прекрасно уделял внимание.
1: Да, я смотрю,
2: там столько внимания было, что
1: одни,
2: да, отбиться
1: одни,
2: некуда
1: одни
2: было.
1: Одни числа какие-то были постоянно,
2: да,
1: там, да?
2: Представь еще себе.
1: Да?
2: Да.
1: Ясно, не, это неинтересно.
2: У нас подарки были.
1: Значит, давайте так, друзья, давайте к нам. С удовольствием карты Таро, значит, развернем в вашу сторону.
2: Я вот же, если бы взял карту Таро, ты же начал бы кричать.
1: Нет, это моя рубрика. Это моя.
2: Вот, пожалуйста.
1: Ты свое, пожалуйста, придумывай. Итак, 8017-370-4570, либо 8017-370-4574. Вы рассказываете, чего вам там не так, а мы вам, при помощи карты Таро, делаем и так.
2: Вы слышали, что-то вот по-французски делаешь.
1: Это у нас, значит, просто песня будет. Люби меня по-французски. Это я разминался. И поэтому вот вы звоните, рассказывайте, мы вращаем карты Таро каким-то образом и решаем, что, как, что и почему. Ну, а пока суть до дела, я вам напоминаю о том, что мы ждем фотографии у нас в Телеграм-чате и в этом самом, в Инстаграме в том числе, с хэштегом «Душевные яйца». Кобрийские яйца выходят в упаковке «Душевного радио». Вы это видели? Нашли в магазине. Фотографируйте.
2: Это, например, даже я нашел, сфотографировал.
1: У вас есть возможность выиграть фирменную термокружку от «Душевного радио». Такого еще никогда нигде не было. Все тут теперь постоянно пробиваются с теми же предложениями наши, ну, условно говоря, полууважаемые конкуренты. А вот уже вигвам нарисован.
2: Это уже яйца, так сказать, забиты.
1: Яйца уже забиты душевными. Поэтому делитесь теплом. Ждем также ваши отметки в Инстаграме. Участвует торговая сеть «Корона», «Грин», «Юнистор», «7 пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор». Все это вот будете сбрасывать к нам сюда, в телеграм-канал, душевный радиочат. И мы потом разыграем термокружку. Очень крутая, очень такая эксклюзивная. Больше ни у кого нет, будет только у вас. Вот, ну и все.
2: Больше. Ну и все, а что, никто, вот как-то как за эфиром так задавали вопросы. И,
1: нет,
2: и куплю квартиру или не куплю квартиру. А тут что-то такая тишина.
1: Так, ну что, друзья, хорошо, двинем вперед, там разберемся. Совсем скоро Сергей Сенкевич со своими, с нашими
2: новостями,
1: белорусскими
2: главными
1: новостями. Потом возвращаемся и продолжаем.
3: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624-10-57. Je te montrer le mystère.
7: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Александр Лукашенко сегодня проведет переговоры с лидером Ганы Джоном Драмани Махамой, который совершает официальный визит в Беларусь. Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Как сообщает Билд, переговоры президентов пройдут во Дворце независимости. Главы государства обсудят торгово-экономическое сотрудничество, в частности, проект комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепление ее продовольственной безопасности. Еще одной темой станет взаимодействие в гуманитарной сфере, в образовании и медицине. Итогом переговоров станет подписание международных документов. Белорусы стали покупать больше непродовольственных товаров. Как сообщили Белта, экономические эксперты, рост доходов приводит к увеличению доли сбережений и большему потреблению высококачественных товаров и услуг. У людей появляются свободные деньги после покупки базового набора продуктов и есть возможность приобретать все более дорогие промтовары и бытовую электронику. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, на Партизанском, улицах Орловской, Тимирязева, Воупшасова, Козинца, Кабушкина, Домашевской, на Московской, а также на МКАД. ГАИ просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Немецкий теннисист Александр Зверев впервые выиграл Ролан-Гаррос. Третий номер мирового рейтинга обыграл в 50-м поединке итальянца Флавио Каболи, который находится на 14-м месте в рейтинге. Матч длился более 4 часов. Для 29-летнего Зверева это первый чемпионский титул на турнирах серии «Большого шлема». Добавлю, в субботу россиянка Мира Андреева, 8-й номер рейтинга, также впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема», победив в парижском финале польскую теннисистку Майю Хвалинску, 114-й номер рейтинга. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2,81, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, в большинстве районов сильные дожди, грозы, местами шквалистое усиление ветра, порывами до 20 метров в секунду. В Бресте и Гродно плюс 21-23, в Витебске 23-25, в Гомеле и в Могилеве 24-26 тепла, в Минске дожди 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио Бодрисимо шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
2: Реклама.
3: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
7: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.
8: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
9: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
10: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо! Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Бодриссимо!
3: Здесь оно будет никуда не денется. Если будет убегать мой за хвост, или что у него там
4: Слушай,
3: есть?
4: Слушай, но летом на самом деле очень сильно не следишь за днями недели. Я почему-то поймал себя на мысли, что у меня же воскресенье, же понедельник.
3: Летом очень сильно не следишь еще и за базаром, потому что столько всего хочется всем сказать, столько всего хочется потрогать руками, а ты понимаешь,
4: абсолютно,
3: что ты можешь получить и остаться без зуба. Поэтому, ну, вот каким-то образом так. Кто здесь такие? Мы легенды абсолютного ничего. Здесь это Антон Жданов.
4: Дмитрий Санкович.
3: Да. Нас кто-то обзывает легендами. Мы, конечно, моргаем глазками, нам приятно, но это неправда. Абсолютно. Кем мы...
4: Ну какие?
3: К бабушке на деревню легенды.
4: Как это? Какие-никакие.
3: Вот Кобяков, он легенда.
4: Это да.
3: Да. Вот. Мы вчера там с ним, он меня хотел...
4: Красноголовая легенда.
3: Он меня хотел в Рязань увезти.
4: Зачем?
3: Я тебе не скажу.
4: Жениться?
3: Не хватало еще. Нормальный пацан, кстати. Вот, ну что, двигаемся далее. У нас в этом музыкальном часе с вами предстоит, ни много ни мало, а это Утка Fast News, это наши фирменные новости, нашей радиостанции. Также мы ждем всяческих ваших новостей, ваших вопросов. Если вдруг чего там в автоответчик, мы тоже могим. Ну или привет кому-то утренний забабахать.
4: Новостей, кстати, тоже таких нигде нет.
3: Нет, только у нас. И у Майкла Джексона. Но Майкла Джексона нет
4: Майкл
3: давно.
4: Джексон сам рассказывает там
3: Майкл,
4: своим.
3: Да, Майкла Джексона нет давно. Плюс ко всему про него фильм. Толку никакого, связи тоже. Я что хотел, то рассказал. Больше, но сегодня новостей у меня нет.
4: Вот такие новости.
3: Да, совсем скоро мы с новостями ворвемся в этот эфир. Присоединяйтесь к нам. Наш телеграм, душевный радиочат. Всем будем рады ему.

0: Реклама.
1: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14,5% годовых. Это доходность вашего вклада в рублях в Технобанке. Можно выбрать вклад, который подходит именно вам, а оформить за пару кликов в приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
2: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу Тур 216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: утро будет. Утка Fast News.
1: Итак, это мы врываемся в ваши дома на рабочие места
2: с невероятными новостями, которые, ну, помогут, наверное, даже проснуться, потому что такие новости.
1: И не только проснуться. Мне кажется, эти новости вам очень сильно помогут хорошо сэкономить в отпускной 100%. Компании. Вот, например, Леон Докра часто летает на самолетах. А потому он на собственном опыте убедился, как может ударить по кошельку плата за провоз багажа. Действительно, самолеты иногда наглеют, но так надо, у них там есть определенная грузоподъемность. Ну, да. Но опытный путешественник, ребята, можете мне за это не платить, я с заботой о вас. А вас это не имя. Опытный путешественник научился сокращать расходы и готов научить этому всех, кто сталкивается с такими
2: за
1: же
2: деньги
1: разорительными. Да все бесплатно.
2: Бесплатно,
1: сейчас все расскажу.
2: Да.
1: На борт самолета разрешается брать специальную подушечку для шеи.
2: Так.
1: Ну, знаете, такое.
2: Ну, конечно.
1: Да, да. Вот это. Но никто не проверяет, чем набита такая подушка.
2: Может, и не набита, да?
1: И поэтому ее можно набить предметами одежды, нижним бельем, носками, футболками. Ну, чистыми, я так предполагаю, да? Да, пока многие благодарят жителя Грейт Ярмута Англия за совет, он добавил, что порой готов зайти еще дальше. На некоторые авиарейсы путешественник садится, будучи одетым в 2 спортивных костюма, 3 пары носков. Ну, может, это не слишком удобно, но это дополнительная плата, ему теперь не страшно.
2: А вот эта подушечка, ну, наш, может быть большая?
1: Конечно. Да. Ну, вот, допустим, мне с моей большой шеей. Чем же вот
2: такая?
1: Это? Да. И ты идешь там.
2: Это очень удобно.
1: Да, и сзади двое твоих слуг несут эту подушку. Те говорят, самолет.
2: Дараджа.
1: Дараджа. Ты куда? Это подушечка. Я на ней смотрю. Кто? Ничего про подушечки не говорят.
2: А теперь мы летим.
1: Ребят, на самом деле в этих подушках реально есть замки. Они такие.
2: Ну да, да.
1: Ну, чтобы там стирать их и все остальное. Туда можно реально вместо этого напихать, что хотите, и не платить.
2: Хорошая идея.
1: Да. Можете не благодарить.
2: Пользуйтесь.
1: Можете проценты даже никуда не сбрасывать. Хотя мне очень хочется это попросить.
0: Утка Fast News.
2: Это вообще невероятная штука. Зумеры в Корее подсели на фейковые доставки.
1: Зачем?
2: Рассказываю.
1: Ну, а что такое фейковая
2: доставка? Это массовый тренд. Рассказываю.
1: Прям тренд.
2: В стране набрали популярность так называемые дофаминовые сайты, где можно имитировать процесс онлайн-заказа.
1: Зачем? Ну, вот зачем?
2: Ну, вот, рассказываю. Виртуальный перекус. Сервис полностью копирует интерфейс приложения для доставки еды. Пользователи могут выбрать блюдо, изучить отзывы, собрать корзину продуктов, но ничего платить не могут. Ну, то есть они платят как бы, но виртуально. Зато можно проследить за виртуальным курьером, который никогда не приедет. Площадка помогает справиться людям с ночным жором, тягой заказать дорогую доставку ради быстрого дофамина. Вот такие так, ну, имитация дофамина. Он реально как бы работает, оказывается.
1: Хорошо, так а толку?
2: Таким образом, корейцы экономят на ненужных доставках. Ну вот ты хочешь себе что-то купить?
1: И такой, не хочу.
2: Хочешь?
1: Ничего, не, Вожданов, тут
2: что,
1: я...
2: Что, уже все купил?
1: Да.
2: Все купил.
1: Я уже все купил, слушай.
2: Ну вот, они экономят на ненужных доставках, но при этом получают связанный с ними дофамин. Вот такие вот дела.
1: Ну, ясно. В общем, дурдом.
2: Дешево и сердито.
1: Нет, это все обманки.
2: Ну, конечно. Имея генератор, палатку и все остальное. А если бы этого всего не было?
1: Так я ж постепенно.
2: Ну вот.
1: Покупал. Не-не-не, я вот против всех этих виртуальщин. Все это ерунда. У героини, вот той истории, которую расскажу, живет чудесный пес по кличке Майло.
2: Так.
1: Подожди, Майло.
2: Майло.
1: Майло, это же был кто-то в кино.
2: Какой-то.
1: Да. Которого обожает не только хозяйка, но и ее подруга Лорен. Ну, понятно, таких псов там очень любят, всех пожмякать там, да, вон нашей руководительницы, главной по тарелочкам, по рекламе, да?
2: Да.
1: Да, по рекламе, не по тарелочкам, она главная, там, ну, там такая репа живет. Причем пугливая такая, слюнявая. В общем, к чему веду? Лорен не имеет возможности держать собаку, и поэтому она несколько раз с разрешения хозяйки брала пса Майла на прогулки. Но тут-то 30-летняя одинокая Лорен заметила, что во время таких прогулок на нее обращают внимание мужчины собачьи. Понимаешь?
2: Вот,
1: ну, 30 лет. Дама сделала выводы и стала постоянно выпрашивать у приятельницы Майла, ну, то есть пса.
2: Давай погуляем.
1: Чтобы знакомиться с мужчиной.
2: Ну что, это лайфхак тоже.
1: Все бы ничего, но Лорен вывешивает в соцсетях фото Майла, называя себя его любящей мамой. И некоторое время назад она даже в разговорах начала называть пса своим. Ну и тут, понимаешь, получила по лицу.
2: Ну, понятное дело,
1: ревность такая. Терпение героини кончилось, она заявила подруге, что не желает, чтобы любимец был реквизитом для чужой личной жизни. Ну и Лорен, теперь лишившаяся, тут пишут Майло, очень расстроена, но героиню, сомневающуюся в своем решении, поддержали пользователи соцсетей. Приятельница должна понять, что существует граница приступательства, которая не стоит.
2: Вот. Ну и правильно, правильно сделала, поступила.
1: Вот, и поэтому тут же можно провести какие аналогии, да? Вы хотите познакомиться со спортивным мужчиной, значит, берите в аренду гантели. Вот, идете с гантелей.
2: Берите в аренду. Вот, вот имейте такого друга, как Сергей наш, Ибрагимович Синькевич.
1: Ну, что ты все на толку?
2: А потому что у него есть абонемент до конца года, которым он не частенько пользуется. Не пользуется.
1: Да, это тоже. Или, значит, ну, другой вариант. Хотите себе, ну, я не знаю, может, с накачанными ногами.
2: Так.
1: Значит, берите велосипед. Очень многие мужчины, я вижу, вот помешаны на велосипедах, ну, да, катаются, и да, вы там...
2: Возможно, не, да, на своем велосипеде.
1: Неважно.
2: Это уже никто проверять не будет.
1: Девочки, вы ж понимаете, мы вас в одиночестве не оставим. Мы ж на то и бодрись, мы шоу.

0: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Классика хитов.

Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8. Душевное радио. Слушай свое.

0: выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057. Душевное радио. Ами Тумано! И венга конмиго! Вамонос аль виаге!

0: результаты, дорогие. Спасибо.
1: Это что, это понедельник все-таки влияет?
2: Не попал ни в одну ноту.
1: Тяжеловато?
0: Нет. Ну, ладно, я был, должен был... Ну, я всегда откровенен, да, с людьми. Ребят, у меня... Я так одухотворен. Я, наконец-таки, решил окончательно бросить и завязать с вредной привычкой. Ну, раньше курить, сейчас парить. И на своем примере показываю. Вот я не знаю, почему вот именно вчера...
1: Ну, потому что сегодня понедельник.
0: Нет.
1: Все, с понедельника начинаются все великие дела.
0: Вчера, у меня сегодня первый день. Вот, и я взял, выбросил эту дудку. Сказал, все, надоело.
1: Выбросил или спрятал?
0: Выбросил. Ну как, ну я, ну да, я положил, ну жалко, слушай, 100 рублей. Вообще. Вот, поэтому
1: может,
0: да.
1: Может, продай?
0: Тебе?
1: Не, да прикинь, будет
0: что?
1: Там объявление... Личная дудка.
0: Не-не-не-не. Поэтому всех призываю. Да, кстати, вот первые сутки без этой дряни. Могу по своему ощущению сказать, для тех, кто, возможно, может присоединиться к моему флешмобу, намного проще отучиваться от

0: отказываться именно от вейпинга, нежели от живых сигарет. Ну, как-то вот, ну, не так тяжело.
1: И то гадость.
0: Не, ну, дрянь
1: надо,
0: редкостная.
1: Надо отучиваться, безусловно.
0: Да, и поэтому, если вы там боитесь, что не получится отучиться от этого, ну, вот, я уже практически не ощущаю ломки.
1: Я тебе скажу, вообще, что я планирую с июля.
0: Это не надо планировать, надо брать и делать, и все. Все эти планы, все это ерунда. Это не будет. Поэтому можете меня поддержать, если хотите, там, Санку, ведь давай, мы тебя верим. Для чего я это делаю? Сжигаю мосты.
1: Ну, понятное дело.
0: Ну, я же уже потом
1: если что, рассказал на всю страну все.
0: Да, и взял и слился, да? Все равно будут задавать вопросы и говорить. Поэтому я сжигаю мосты, так что помогайте. Можете меня поздравлять с таким большим шагом. Я считаю, что я молодца. Так, вот наш Александр Новицкий. Открою вам секрет. Я не смотрю на девушку, а смотрю на ее велосипед. Так что велосипед не варик. Это по поводу того, что...
1: Да.
0: Саш,
1: использовать.
0: Давай мы тебе дадим денег на врача. Ну, потому что, слушай, я не знаю, как можно смотреть...
1: Надо смотреть на девушку.
0: Конечно, ты видел когда-нибудь, как они едут на велосипеде? Ты видел когда-нибудь их с той стороны, когда
1: я смотрю на девушку
0: когда
1: на велосипеде и представляю девушку без велосипеда.
0: Нет.
1: Вот, как она едет.
0: Станов, ты тоже не велосипедист. Я велосипедист.
1: Я не велосипедист.
0: Я имею право. Я никогда девушек не обгоняю.
1: Так ее на велосипеде хрен обгонишь?
0: Нет, и совершенно не поэтому.
1: Я-то без велосипеда,
0: нет,
1: я понимаю.
0: Жданов, я никогда девушек не обгоняю. Потому что мотивация, когда ты едешь за ней,
1: ну, конечно,
0: бесконечная просто.
1: Это не почтальон печки.
0: Да, Сань, ты меня, если честно, расстроил. Я думал, что ты на таком велосипеде ездишь среди таких девчонок. Мы продолжим в следующем музыкальном часе. Там у нас приятная неожиданность нашей радиоволны.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Российский предприниматель Дмитрий Мазепин в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал о договоренности построить небольшой завод, который будет производить водорастворимые удобрения. Как передает Билта, по его словам, в течение 2 лет компания «Уралхим» будет инвестировать и создаст это предприятие на базе Гомельского химзавода. Напомню, ранее Александр Лукашенко встретился с Дмитрием Мазепиным. Темы были разными: калийная сфера, спорт и театральные проекты. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на сегодня из-за сильных дождей, гроз и шквалистого усиления ветра. В ГАИ напомнили о правилах безопасного вождения. Водители призывают соблюдать максимальную бдительность за рулем, ухудшение видимости, скользкое дорожное покрытие, возможные порывы ветра могут стать причиной ДТП. Лучше увеличить дистанцию, избегать резких маневров и снизить скорость. Более 3000 иностранцев депортировали из Беларуси за нарушение миграционного законодательства в минувшем году. Об этом рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Иван Новиков. В частности, такие решения принимают в отношении иностранцев, которые нарушают законодательство, системно совершают административные правонарушения. В отдельных случаях иностранцы могут депортировать из-за однократного грубого нарушения закона. Например, при управлении транспортом в нетрезвом виде и другом грубом нарушении общественного порядка и иных действий, представляющих повышенную общественную опасность. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в 3-й раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. К новостям компании «Доставка еды только выгодно». Воспользуйтесь акциями «Сливки-бай». Суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу: улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, в большинстве районов сильные дожди, грозы, местами шквалистое усиление ветра, порывами до 20 метров в секунду. В Бресте и Гродно плюс 21-23, в Витебске 23-25, в Гомеле и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске дожди и 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым. We'll be right back.

0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на

0: Family. Утро.
1: Слушай, надо придумать новую географическую точку на карте мира и назвать его «Безуныние». Безуныние – это атмосфера, которая существует в волне душевного радио.
2: Это будет поселок или город, как ты считаешь?
1: Нет, это будет страна. О-о-о. Поэтому welcome to вот сюда, в такое настроение.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте. Антон Жданов, Дмитрий Санкович. И мы, не сбавляя вообще никакого темпа,
2: никаких оборотов.
1: Ну, как это вот назвать? Не погасив ни единого глаза. Мы рвем оставшиеся непостриженные коготи. Только вперед. И за вас в том числе, да? Саня как-то странно оправдался тут по поводу. Я думал, что сейчас я буду получать по лицу. Он пацан накачанный, мощный. Я ему говорю, ну ты что, на велосипед на женщин смотри? Нет, я же не говорил, что я не езжу. Езжу, вот только интересует больше велосипед. Саня, диагноз от этого для тебя не изменился.
2: Смещай акцент в сторону женщин.
1: Я все равно за тебя переживаю. Вот честное слово. Итак, друзья, у нас очень активно, но и надеюсь, получится, как это было раньше, до моего отпуска, активный разговор. Давайте, это приятная неожиданность Бодрисима Шоу и волны душевного радио. Вы где-то знаете, что звучит радиоволна, вы где-то слышали, ну, краешком уха. А вас где-то там, ну, не давало спокойно спать душевное радио из соседней бани, например.
2: Может быть, в магазине слышали.
1: Или где-то в магазине, или возле магазина, или вот среди тех людей, которые начали уже продавать клубнику. Я вчера купил клубнику из тоннеля.
2: Чего? Из какого тоннеля?
1: Я не знаю, мне сказали, в Борисове...
2: У нас есть тоннель?
1: В Борисове клубнику выращивают в тоннелях.
2: Ничего себе.
1: А тебе сейчас клубничники вот говорят. Кстати, где тут человек, который обещал, Дмитрий, приезжайте, я вас в клубнику положу? Где это все?
2: Я вас отведу в тоннель.
1: Все это... Нет, я вчера купил тоннельную клубнику. Вот, поэтому у нас есть Телеграм, душевное радиочат. Рассказывайте там, где звучит волна душевного радио, а мы со Ждановым там, ну, в долгу не останемся.
0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ой, прикольно, вдох-выдох, и мы опять играем.
1: Ну что, это ж песня была таким хитом.
0: Прям про нас вообще. Знаете ли, что делает завтрак идеальным, друзья наши?
2: И ишенка.
0: Глазунья. Под любимые хиты. Вот глазунья. Это яичница с глазами, да? А где там эти пироги с глазами?
1: Картошка с глазами, с глазками.
0: Друзья, коллаборация, которую вообще, да вообще не только вы, там вообще никто,
1: никто
0: не ждал.
1: Не ожидал,
0: вообще
1: да.
0: Никто не ждал. Кобринские яйца выходят в упаковке душевного радио. Нашли в магазине, сфотографируйте. Присылайте фотографии в наш телеграм-чат с хэштегом обязательно, чтобы мы потом вас нашли. Душевные яйца. Ага. У вас есть возможность выиграть фирменную термокружку от душевного радио. Также делитесь теплом. Ждем ваши отметки в инстаграм. Участвуют торговые сети Корона, Green Unistor, 7 пятниц, XXL, Евроопт, соседи простору.
1: Еще раз напомню, везде. Душевные яйца хэштег.
0: Да. Ну, больше мы, безусловно, приветствуем, когда вы... Ну, не защитите за грубость на фоне душевных яиц, да?
1: Ну, конечно.
0: Вот это вот, когда прям вы, а не просто на полке где-то. На полке они, знаете, и волки. А когда вместе с вами, оно как-то все по-настоящему. Так, и у нас приятная неожиданность. Бодрисимо шоу, надо людей поддерживать. Наш Кинг Александр, да что ж такое-то. Приветствую.
1: Привет,
0: вас,
1: Саш.
0: Бодрисимо шоу, всем добра, мирного неба. Конечно, здоровья. Вот я и доскакался на выходных и сломал ребра.
1: Чего?
0: А что, такое возможно?
1: Было все нормально в пятницу.
0: Кинг Александр. И, а что, возможно, вам поломать ребра с таким-то выглядом и физической выносливостью?
1: Слушай, ну это...
0: Лежу, слушаю вас, плоховато, но шоу не дает унывать в городе Пинске. Сань, ну выздоравливай.
1: Саш, да, держись. Ну ты что?
0: Перебинтуйся, наверное, да? Там что надо?
1: Это у меня этот самый средний сын спустя 3 года сломал ту же самую руку. И вчера делал тоже. Есть видео, где он
0: с уже рукой. Опытный,
1: и уже, да, говорит... Теперь еще осталось 3-й раз, я говорю, пожалуйста, не надо. Да, тоже скакал, я, тоже доскакался.
0: Тоже доскакал? Где вы скакали? На лошадях? Сань, ну ты такой грузный, с такой бородой. Ты где вообще скачешь там вообще? Не заставляй наши бешеные сердца биться еще быстрее. Так, Тамара, доброе утро. В развозном автобусе для работников нашего предприятия звучит душевное радио. И на работу, и с работы под душевное ездим. Брестский филиал ЗАО МЗВВ.
1: Брестский завод виноградных вин, видимо.
0: Конечно, в Бресте.
1: А что?
0: Брестский филиал.
1: Филиал, а что нет?
0: МЗВВ. Ну,
1: я на месте МЗВВ вообще в каждом городе открыл филиал.
0: Звучит вообще как болезнь, конечно, МЗВВ. Но вы не обижайтесь, Тома. Привет вам огромный, привет вашему развозному автобусу.
1: Это дорого-богато.
0: Это шикарно.
1: Да.
0: Это шикарно. И прямо чувствую, сейчас водитель там улыбается. Во! Глядите, какая приятная неожиданность. Пишите нам в телеге.
3: «Память в камне». Крупная компания. Гарантии, как гранит. «Память в камне» .бай.
4: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября, Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.
3: Это лето. И любимая музыка на душевном радио.

0: Как я давно хотел это сказать.
1: Ну, давай.
0: Я ж там краем глаза, где у этого глаза край, но он все равно есть.
1: Есть, конечно.
0: Правильно? Поглядывал, почитывал, пока меня не было.
1: Так.
0: Так и хочется вот прямо сейчас вот изнутри, чтобы это, знаешь, вот, пошло такое вот. Расслабились тут без меня!
1: Вообще прекрасно расслабились.
0: Нет, это
1: расслабляться
0: я
1: нужно.
0: Тебя я слышал. Я имею в виду, поболели все.
1: А, ну все, это да.
0: Все по каким-то больницам. Алло!
1: Евгений, к сожалению, это так.
0: Евгения Башко, лежу в Минской областной клинической больнице. Всей палатой слушаем душевное радио. Евгения!
1: Слушайте,
0: алло!
1: Ну вам помогает-то душевное радио? Ну, на поправку
0: нет,
1: идете?
0: Нет, они сейчас тебе скажут. Конечно, помогает.
1: Конечно.
0: К больному месту прикладываем.
1: 100%. Так и должно быть.
0: Я думаю, когда мы здесь.
1: Очередь к приемнику просто.
0: Да. Ну, вот детские ассоциации вообще у человека.
1: Отличные.
0: Правильно,
1: девочки?
0: Так, ну, выздоравливайте давайте.
1: Что все детские, 18+.
0: Ну, не хватало мне вот и Александр, да? Кинг, который, ну, опять возвращаемся. Ребра какие-то пополомал там. Алло!
1: Хорошее настроение, да,
0: выздоравливайте. Нифига! Я вернулся. Сейчас будем всех оздоравливать. Да. За свой счет тут, пожалуйста. Ребят.
1: Ты за свой счет?
0: И они за свой счет будут оздоравливаться. А я буду просто желать, как ты любишь там всем. Всем добра, чтобы только ни за что не платить. Все, ребят, на сегодня отголосила роща золотая, если такова имеется.
1: Встретимся во вторник с вами.
0: Это имеется в виду, что отголосила Бодрисимо шоу. Завтра обязательно услышимся. Ожидаем нашу точно такую же бешеную и неуспокоенную Ольгу Шебека. Днем.
1: Около

0: 15, да.
1: Ребят, пожалуйста, не сдавайтесь на волю какому-то там воображаемому возрасту. Не сдавайтесь. Показывайте ему рисуйте ему на гаражах вигвам.
0: Показывайте свои рисунки.
1: И показывайте ему свои рисунки. Сказать, не дождетесь. Вот именно в таком настроении мы вас оставляем дальше на волне душевного радио. Не скучать, не грустить. Завтра услышимся.
2: Они большие, они блестящие,
3: почти лысые.
2: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Подожди!

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Президент во Дворце независимости встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном. Как передает Билд, Александр Лукашенко заявил, что отношения с Китаем складывались на протяжении последних десятилетий, а за политическими отношениями последовал очень бурный торгово-экономический рост. Глава государства подчеркнул правильность исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем и заверил китайских партнеров, что они могут рассчитывать на нас, как на самых надежных друзей и сторонников. В Минобразовании рассказали, сколько абитуриентов в этом году поступят в вузы без экзаменов. Как передают Белта, в прошлом году около 5400 ребят стали студентами без вступительных испытаний, без результатов централизованного экзамена и централизованного тестирования. Это победители различных олимпиад, медалисты, обладатели красных дипломов колледжей. Такое же количество мест сохранится и в этом году. Но для того, чтобы иметь гарантированную возможность принять участие в общем конкурсе, сдавать централизованные экзамены, централизованное тестирование необходимо. Белорусская кондитерская фабрика в Бобруйске выпустила конфеты с лепестками василька. Новинку презентовали на международной выставке «Белагра». Как рассказали на предприятии, идея продукта связана с объявлением года белорусской женщины. В конфетах содержатся лепестки цветка. Скоро новинка появится в продаже. Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила лидерство в мировом рейтинге после поражения на Ролан-Гаррос. Напомню, в 1/4 Соболенко уступила российской теннисистке Диане Шнайдер. В активе у белорусской 11553 очка. На втором месте идет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Замыкает тройку лидеров полька Ига Свионтек. Победительница French Open россиянка Мира Андреева переместилась на 6-е место, а финалистка польская теннисистка Майя Хвалинская поднялась сразу на 93 позиции со 114 на 21 место. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям кампании 13 июня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет реконструкция боя афганской войны и показательный заезд БМП. Вас ждет насыщенная развлекательная программа и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, в большинстве районов сильные дожди, грозы, местами шквалистое усиление ветра, порывами до 20 метров в секунду. В Бресте и Гродно плюс 21-23, в Витебске 23-25, в Гомеле и в Могилеве 24-26 тепла, в Минске дожди и 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
5: и Артем Скороль.
4: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, добрый день. Президент во Дворце независимости встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хан Чжэном. Как передает Белт, Александр Лукашенко заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Как подчеркнул глава государства, результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах. Заместитель председателя КНР, в свою очередь, напомнил, что лидеры стран в прошлом году встречались дважды и наметили новые грандиозные планы для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Хан Чжэн передал Александру Лукашенко искренние приветы и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина. В Беларуси открылась регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни. Она продлится по 11 июня. Право на участие в тестировании в резервные дни имеют только те абитуриенты, которые документально подтвердят уважительную причину своего отсутствия на испытании. Таким причинам относятся болезнь или иные, не зависящие от абитуриента обстоятельства. Важное условие – пересдать можно лишь те предметы, на которые абитуриент был изначально зарегистрирован в основные дни. Спасатели ликвидировали последствия непогоды. По данным МЧС, за минувшие сутки в результате прохождения грозы, сильного ливня и шквалистого ветра в Гомельской области зафиксировано 3 случая падения деревьев. Работники МЧС проводили их распиловку и уборку. В Витебской области спасатели привлекались для уборки упавшего дерева в Чашникском районе. А сегодня утром подразделения МЧС трижды оказывали помощь в откачке воды с подтопленных подворий жилых домов в Солигорске и Слуцке Минской области. В Слуцке, например, за ночь выпало около 50 литров осадков на квадратный метр. По оперативным данным, пострадавших нет. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу 2 рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой и средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, в большинстве районов сильные дожди, грозы, местами шквалистое усиление ветра, порывами до 20 метров в секунду. В Бресте и Гродно плюс 21-23, в Витебске плюс 23-25, в Гомеле и в Могилеве 24-26 тепла. В Минске дожди 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-4 месяца беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
6: Душевное радио. Доброго

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Недушный день.
4: Где бы сейчас ни были, в засушливых районах нашей страны или переувлажненных, в каком бы состоянии выходные вас не застали, и я после выходных тоже вас не застала, даже не принципиально, витаете в облаках, отходите ото сна или уже к 12 с хвостиком уработались. Всем большущий привет в начале недели. Ну вот так вот быстро к нам подобрался 8-й день лета. Все цветет. Пух тополиный захватывает планету. Ну и также массово в магазины по всей стране поступают душевные яйца. Это наши. И если вы увидели их, знаете, что делать? Вот, нашли такую упаковочку фирменную кобринских яиц. Фотографируйте и с хэштегом «душевные яйца» в одно слово в телеграм-чат родийный или инстаграм присылайте. Ну и очень скоро у кого-то из вас будет возможность выиграть термокружку «Душевное радио» фирменную. Такая только у диджеев и у группы «Иванушки Интернешнл» есть. Ну а сейчас к не такому... привилегированному, хотел сказать, делу подойдем с вами. Все, нужно разговаривать, начинать. Собственно, этим сейчас и займемся. Буду читать ваши приветы, которые вы шлете во все соцсети «Душевного радио». Отправляйте. И очень скоро, в ближайший час, ваши приветы услышит вся страна. У кого что на выходных произошло? Может, в понедельник, сегодня, 8 июня, какое-то радостное, чудесное событие? Ну или просто есть что вспомнить, есть кому об этом напомнить? Все, шлите в телеграм-чат «Душевного радио».
5: «Душевное радио». Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: В дождливый день как-то особенно хочется остаться в зоне комфорта. Не хочется из нее выходить, да, что это я. Вообще из зоны комфорта никогда выходить не хочется, но иметь бы хотя бы возможность когда угодно, когда придет такая мысль в голову, на удаленочку выйти, чтобы все переделать, чтобы дома в том числе, вот сколько рецептов у нас неиспробованных лежит, сколько спортивных тренировок сохраненных просто остается в папке сохраненные, да, сколько разговоров еще на кухне не прошло с друзьями, в том числе и через интернет, и вообще насчет необычных рецептов, это любые рестораны, любые кафе каждый сезон соревнуется за оригинальность, соревнуется в своих необычных подачах, вроде бы стандартных блюд. Тут, кажется, какая-то окрошка, но даже ее вот в Москве придумали подавать, да, не на кефире, не на квасе, а в игристом таком, да, в игристом напитке решили ее преподносить своим посетителям. Знаете, пользуются спросом, да, нам тоже такую окрошечку в дождливый день, ну, вообще, жизнь бы засияла. Но у нас она будет сиять от приветов, которые поступают в Инстаграм и в Телеграм-чат Душевного радио. И вот Анжела Леонтьевна написала, что сегодня они на работу пришли, и коллектив, да, поздравляет с уже наступившим днем рождения свою коллегу Анастасию. Уже на выходных в событие прозвенело, да, бокалами поддержали. Юбилей, между прочим, 35 лет человеку исполнилось. Ну, а коллектив сегодня желает вам и улыбок, и оставаться такой же красивой, и обворожительной, и душевной, и искренней, и понимающей, и здоровой. Ну, мне кажется, просто какой-то конкурс был объявлен на красивые прилагательные, да, чтобы описать Анастасию. Но если вы на самом деле такой чудесный человек, ну, тогда представляю, сколько подарков вы сегодня замечательных получите, как вы будете проводить этот обед весело, совсем не в рабочем, наверное, настроении. Ну, а после 30, наверное, уже подарки тоже должны быть соответствующие. То есть, наверное, любой человек в этом возрасте мечтает получить какой-нибудь сертификат на чекап организма, да, это как у автомобиля, да, может, уже где-то там горит индикатор двигателя, замены масла, но нужно не продолжать ехать, а временно приостановиться и все-все проверить, чтобы там ничего не хрустело в подвеске. Заезжайте смело на любое СТО и приводите себя в отличное состояние, потому что, ну, временно какие-то детали нуждаются в замене, это у каждого человека, поэтому быстренько все подкрутите, что нужно, и съезжайте. Яйте дальше. Жду ваши приветы в ТГ-чате Душевного радио.
0: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.

0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14%.

0: приложении MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: С непонятной и часто удивляющей логикой в голове всплывают мысли. И вот если пришла хорошая такая поздравить в эфире коллег или соседей, то пишите в соцсети душевного радио, как это сделал Владимир. Сегодня у сына его дорогого друга Аркадия юбилей. Павлу 30 лет, пишет Владимир, и сам удивляется, как, видимо, время пролетело. Но теперь уже Павел будет вставать с дивана под звуки «у-пу-пу». Охоть! Да, теперь уже ему передаем эстафетную палочку. Но какие еще у 30-летних особенности? Уже не нужен браслет, который считает шаги. Когда где-то там к десяточке будет приближаться цифра, к 10 000, то коленки уже скажут Павлу об этом, не промолчат. Потом очень удобно к дождю тоже ощущения особенные ловить. Всегда, знаешь, брать с собой зонт или не брать. Вот и также вдруг резко прозвонит будильник, и сразу у вас северное сияние в голове появится от резкого подъема. Ну и уже Павлу официально можно

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Иногда очень нужно сказать «амигос», «адиос» и отправиться исполнять свои желания навстречу каким-то приключениям. А то все как-то порядочно-порядочно живем, а хочется добавить каких-нибудь красок, чего-нибудь яркого в дни, не обязательно отпускные. Можно и выходные, а можно и вечерние, потому что времени сейчас полно, день цветовой расширился благодаря лету, и энергии как будто стало больше. Но только, наверное, этим я и могу объяснить невероятную активность ученых, вот конкретно в Восточной Азии. Они долго, целых 10 лет сканировали и, наконец-то, высканировали лесной покров и нашли самое высокое дерево на севере Тайваня – 84 метра и еще даже с хвостиком, то есть 27-этажный дом. Себе представляете? Вот такое они дерево нашли, очень высокое. Пытались его тоже фотографировать с каких-то дронов, потому что в кадр как его вместить вообще такое. 10 лет они его искали и вот наконец-то нашли. С помощью разных технологий сканировали карту местности. Было много кандидатов, но вот конкретный такой небесный меч они обнаружили. И я вот подумала, что в целом, идея-то интересная, правильно? Правильно. Можно и нам тоже с вами отправиться в какой-нибудь регион Беларуси искать самое высокое дерево. Да, интересно, кто им окажется. Там был вечно зеленый хвойный вид такой, криптомериевидный. Да, ну, в общем, зелененькое. На сосну очень похоже дерево было на Тайване. А у нас тоже есть высокие деревья. И, может быть, вы даже знаете, где такое находится. Тогда пишите в телеграм-чат душевного радио. Может, отправимся с вами в поход и откроем самое высокое дерево в Беларуси. Вот и планы такие должны быть высокие и грандиозные в понедельник, и никак иначе.
0: Душевное радио. Слушай.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Во Дворце независимости проходит встреча президентов Беларуси и Ганы. Как передает Белт, переговорам лидеров двух стран предшествовала торжественная церемония официальной встречи. Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает найти в Гане серьезную точку опоры на западе Африки. Глава государства подчеркнул, что Беларусь может обеспечить интересы этой африканской страны в Европе и предложил строить совместные с белорусами предприятия. Например, создать завод по переработке какао-бобов с последующим экспортом продукции на евразийском континенте. В стране ввели лимит задолженности на балансе мобильного. Как рассказали в Минсвязи, теперь мобильные операторы обязаны не допускать на счетах абонентов задолженности, которая превышала бы 5 базовых величин или 225 рублей. Это должно исключить непреднамеренное возникновение значительных сумм задолженности в роуминге. Если лимит в 5 базовых абоненту неудобен, то они могут обратиться в офис оператора и написать заявление об изменении порога. О графике рассылки автоматических СМС с результатами централизованного экзамена и централизованного тестирования рассказали Белта в Республиканском институте контроля знаний. СМС с результатами ЦЭ по русскому и белорусскому языкам отправят уже сегодня с 15 до 19.00. СМС с результатами тестирования по профильным учебным предметам за 26 мая отправят 10 июня с 15 до 20.00. Результаты централизованного тестирования по русскому и белорусскому языкам также в форме СМС отправят 11 июня с 15 до 20.00. Ознакомиться со скан-копией бланка ответов можно в личном кабинете на следующий день после получения СМС. Компания OpenAI планирует провести крупнейшее с момента запуска обновления ChatGPT. Цель — превратить ИИ-бот в суперприложение, которое объединит инструменты программирования и агентов ИИ, способных самостоятельно выполнять задачи. Интеллектуальный помощник сможет не только отвечать на вопросы, но и выполнять действия от имени пользователя. Например, бронировать билеты, организовывать расписание, помочь в работе, программировании и повседневных делах. Обновление произойдет в ближайшие недели. Первоначально это будет проявляться в виде изменений на веб-сайте и в мобильных приложениях. К новостям компании в Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: На Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, в большинстве районов сильные дожди, грозы, местами шквалистое усиление ветра, порывами до 20 метров в секунду. В Бресте и Гродно плюс 21-23, в Витебске плюс 23-25, в Гомеле и в Могилеве 24-26 тепла, в Минске дожди 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Доброго дня!

0: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Недушный день.
4: Точечные дождепады радуют, увы, не всех огородников. Например, вот в Могилевской области земля вообще трещит от засухи. Об этом написала Ирина в Инстаграм радийный. Ну, кто бы вообще сказал, что мы, которых заставляли собирать колорадских жуков, когда-нибудь добровольно выберем копаться в земле. Ну да, у нас везде есть свой контакт. Вот Ирина тут о засухе написала, а минчане вообще пишут, что очень уж много дождя. Но смотрите, с удовольствием мы почему-то заводим сады и огороды, но не только мы, белорусы, этим занимаемся. Мода на огурчики, помидорчики, домашнюю зелень, ягодки, она распространилась по всему миру. Будем себя считать создателями тренда? Будем? Я думаю, что будем. В почве ведь особые бактерии живут, и организм их улавливает. И так вырабатывается гормон радости. Поэтому все к какому-то определенному времени понимают, что радость нужно из всех источников черпать. Поэтому ныряют в садоводство. Даже если у вас что-то на балконе растет минимальное, даже если там какие-то цветочные горшки наполняют подоконники, иногда, ну, по праздникам, я понимаю, или по каким-то еще особенным поводам, кто-то поделился хорошим. То есть вы уже можете себя считать садоводом и уже вот во время пересадки, например, копошения в земле, уже себя добавляете в себя этот гормон радости и становитесь чуть более счастливым человеком. А, кстати, у влажной земли, которая сейчас кое-где есть по стране, есть такой особенный запах. Просто мы знаем, как он даже называется, благодаря интернету. Геосмин этот запах называется. Мозг еще с древних времен его помнит, улавливает. И для мозга сигнал тогда поступает, что все хорошо, вода рядом, мы так успокаиваемся, ощущаем себя в безопасности, но еще успокоиться, ощутить себя в безопасности и глотнуть радостных, таких эндорфинных каких-то моментов можем во время обеденного перерыва. Ну и чтобы поддержать себя, коллег, соседей, друзей, бабушек и дедушек, у которых на каникулах наши дети, ну или, может быть, друг другу передать привет, если вы бабушка и дедушка в соседних комнатах, например, находитесь, все это можно через телеграм-чат и инстаграм душевного радио. Жду ваши сообщения. Пишите.
1: Душевное радио. Слушай свое.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Обеденная такая томность может кого угодно, где угодно застать. Можно, как в предыдущей песне, в машине очень-очень захотеть поспать. Можно для этого даже подушечку из дома какую-то принести прямо на рабочем месте, немножко перезагрузиться. Но люди всегда во время активной рабочей деятельности нуждаются в перерывах и в отдыхе. Не знаю, как это до работодателей донести. Даже еще египетские пирамиды строили. Да, такие специально обученные, натренированные люди. Да, но отдыхали недалеко от, прямо от места возведения. Где застанет это желание, там и нужно немножечко вздремнуть. У меня даже есть подруга, которая на протяжении уже такого не одного десятилетия каждый день обязательно спит в обед. Прекрасно выглядит. Психика тоже у нее в порядке. Самый адекватный человек из всех, которых я знаю. Поэтому, если вдруг такое желание словили в обеденный перерыв, но можно ненадолго, я разрешаю отвлечься, восстановить свои силы. Ну, а потом можно написать в телеграм-чат душевного радио, как это сделал Александр. Привет каменщикам! Бригаде Овсянникова Александра передает. Не расслабляемся. Рабочий день большой. Привет и Андрею, и Славе, и Леше, и Александру, и Вовчику. В общем, большой-большой компании. А звучит-то как красиво. Каменщики. Я тоже какую-то отсылку такую сразу представляю к Египту. Ни разу там не была, но все равно слышала, что это большое было дело построить пирамиды. Уверена, если они тогда справились, не знаю, каким образом, там вроде как дробили камень шарами, чтобы гранит египтяне использовали для возведения пирамид. В общем, гробили вот все это, такую в пыль превращали. Ну, разные есть способы наверняка, как сделать красоту, и вы всеми ими и владеете. Но, как говорится, вода камень точит, поэтому сегодня у нас за приветы в этом часе будет даже подарок, связанный с водой. Да, кому-то из вас автор сообщений подарил стильный фильтр-кувшин «Леон» от «Аквафор». Пишите, жду ваши приветы в ТГ-чате душевного радио.

Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская 8. Душевное радио. Слушай свое.

0: ком, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Привет в обед на душевном радио.
5: Сольвин Шибека.
6: Как понедельник не назови, все равно он самый непростой день недели. Потому что летом весь организм, каждая клеточка противится работе. Ну, еще когда дождик за окном, ладно, можно как-то себя собрать. Но если там светит солнце, если птички поют, если тепло, но не хочется сидеть в кабинете или заниматься чем-то тоже таким душным. Хочется на свежий воздух, правда? Слоняться.

0: имеет, и даже не одну. Во-первых, сообщают кому надо, что о них кто-то, кто надо, даже думает, да? А во-вторых, кто-то из вас, автор сообщений, получит сейчас подарок от душевного. И стильный фильтр-кувшин «Леон» от «Аквафор» отправляется. Кому мы его отправим? А мы отправим его Анжели, которая Леонтьевна сегодня поздравляла сотрудницу Анастасию с 35-летием. Ну а мы поздравляем, Анжела, вас. Фильтр для воды «Леон» от «Аквафор» вам пришлем. Фильтры для воды «Аквафор» – верные помощники в офисе, дома и в дороге. «Аквафор» предлагает фильтр кувшины, фильтр бутылки и система под раковины, и даже умягчители воды. Все это очень нужно, а летом особенно. «Аквафор» – питьевая вода премиум-класса.
1: Это долгожданное

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Беларусь готова помочь Гане в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, передает Белта. Вопрос продовольственной безопасности острый. В Гане проживают более 35 миллионов человек. Наша страна готова помочь в развитии сельского хозяйства посредством поставки машиностроительной техники. Многодетные семьи в Беларуси могут оплатить обучение в вузе или колледже с помощью семейного капитала. Как напомнили в Министерстве труда, использовать средства можно досрочно, не дожидаясь 18-летия ребенка. Оплатить также можно обучение членов семьи, родителей, детей или супругов. Направлять средства можно на первое, второе или последующее образование в очной, заочной либо дистанционной форме. Подавать документы нужно вместе с заявлением в одно окно. Срок рассмотрения заявления в исполкоме – до месяца. К 2030 году протяженность велодорожек в Минске увеличится до 380 километров. В этом году в столице планируют обустроить около 12 километров новых велопутей. К слову, сейчас в столице обустроено 363 километра велопешеходных дорожек и переездов. Итальянский дом моды Prada представил комплект одежды, который будут носить астронавты НАСА, отправляющиеся на Луну. Облегающий костюм с жидкостным охлаждением и вентиляцией, в одежду вшиты специальные вентиляционные трубки. Интерес люксового бренда к космической индустрии прост, желание работать с состоятельными потребителями, которые мечтают о космических путешествиях. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 15 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночью составит от плюс 8 до плюс 16, днем плюс 21-27. В Бресте и Гродно плюс 25-27, в Витебске, Гомеле и Могилеве 23-24 тепла, в Минске до 24 с плюсом и осадки. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Недушный день.
1: Думаю, пора объявить охоту за вдохновением, и делаю это с большим удовольствием, потому что лето, вторая неделя этого чудесного периода началась, а как будто ничего и не поменялось. Но, слушайте, надо ситуацию исправлять. Цветы возле каждого дома растут, их полевые можно срывать, можно каждый день менять букеты. А еще кого-то, может быть, вдохновляют посиделки с друзьями и подругами. Только бы отойти от них, да, к обеду понедельника. Но, да, мы вообще-то не сплетничаем во время встреч. Мы восстанавливаем хронологию событий, правда? Да, проводим свое независимое расследование. Ну, а кого-то вдохновляют, да, такое тоже бывает, ссоры. И вот тоже буквально несколько минут назад позвонила мне подруга и говорит: я опять поругалась с мужем. И вот он говорит: почему, ну, в общем, там дошло до какого-то такого критичного момента, и спрашивает он у жены, у моей подруги: почему женщины после развода вот все успевают и зарабатывать хорошо начинают, и выглядят гораздо лучше, чем при муже. Конечно, я тоже нашла, что ей ответить, но, может быть, вы подскажете, что можно такому мужу ответить. Пишите в телеграм-чат Душевного радио, поможем тем, кто сейчас нуждается в нашем совете.

0: Всегда торфа. Урожая много не бывает.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

0: Недушный день.
1: Пока листала соцсети на выходных, была в режиме наблюдения, ничего не хотела сделать, поняла, что каждый из нас составляет свой профиль, публикует веточки обсуждения, как-то генерирует какие-то умные или не очень тексты, сообщения, ну как хочет. Это очень интересно, что сейчас каждый может проявиться вот настолько, насколько хватит фантазии. Это очень интересно наблюдать за людьми. Мы все можем это сделать в соцсетях. Ну вот, например, девушка из Орши делает такую интересную мебель из дерева и потом расписывает ее милыми цветочками. Парень из Бреста решил каждый день пробегать по 5 километров, и несмотря на погоду, на пору года, вот каждый выбирает свой челлендж, он может состоять только из наблюдения или из проявления, это уже как пойдет, как повезет. Вот моя подруга, например, чувствует себя очень хорошо, когда поднимается в горы, приближается к облакам, вот она ловит дзен, закрывает глаза и дышит. Откуда люди берут все эти идеи? Как жить, что носить, на каких машинах ездить, как воспитывать детей, что готовить на завтрак, откуда эти все идеи приходят, мода, откуда появляется, и как при этом себя чувствовать счастливым от такого огромного количества возможностей. Поделитесь, что вас вдохновляет, чем вы занимаетесь, какое у вас есть дело, отдушина его можно назвать, призванием каким-то глубинным, что вас заставляет что-то делать своими руками. Правильно? Что нам этот искусственный интеллект, который генерирует весь контент? Что вы, живые люди, делаете и чувствуете себя очень счастливыми? Расскажите в телеграм-чате Душевного радио. Ну, а мы в ближайшее время немножко оживем с теми, кто любит музыку, любит узнавать, что сыграло в эфире. Буквально через несколько песен в эфире радио наш музыкальный квиз.
0: Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Музикальний квіз на душевном радио.
1: Та самая очень нужная перезагрузка на душевном радио. Предлагаю отложить работу и мысли, главное, работе немножко в сторону и открыть телеграм-чат душевного радио. Потому что сейчас за правильный ответ одним сообщением оформленный кто-то из вас получит два пригласительных билета в кинотеатр Skyline на долгожданную премьеру, комедию «Холоп 3». Именно три композиции у нас сейчас прозвучат в эфире. Ваша задача узнать, кто исполняет конкретную вот эту песню, потом следующую и еще одну. В любой последовательности, даже не буду придираться к орфографии, понедельник, пишите. Даже если Т9 что-то исправит на свое усмотрение, мы посмеемся и все равно поймем, чей правильный ответ пришел первым, тому и достанутся билеты на премьеру, на комедию «Холоп 3». Ну что, вы готовы? Тогда делаем громче.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: три композиции озвучали, и смотрим, что телеграм-чат хочет нам сказать, что вы нам скажете. Так, одним сообщением три песни мы оформляем, и я уже вижу, кто... Ну, вы еще пишите, пишите. Поддержим интригу. Но раз появляются правильные ответы, давайте проверим, кто только что звучал. Быстрая у нас игра, тут нужна скорость. Поехали. Алексей Глызин, «Счастье ты мое». Кто-то уже хлопает в ладоши. Юта, «Хмель и солод». Ну и, конечно же, это «Араш», «Pure Love». О любви и не только хочется говорить в понедельник. Здорово, если на это остались еще силы. Но сейчас посмотрим, кого будем поздравлять с победой. Кому будем рассказывать о том, как забрать билетики. Итак, первый правильный ответ пришел от Светланы. Поздравляем Светлану за скорость. За скорость реакции, за внимательность вы получаете от Душевного радио два пригласительных билета. В кинотеатр Skyline на... Не побоюсь этого слова, долгожданную премьеру, комедию «Холоп 3», где наглый мажор снова попадет в свою же ловушку, но теперь ценой свободы станет не подчинение, а настоящая любовь. Та самая, которой пел «Араш», «Skyline Cinema», территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас, они сказали. Ну а мы Светлане расскажем за кадром, как забрать подарок.
1: Музыкальный квиз на Душевном радио.

0: Недушный день.
1: Не знаем, как на самом деле себя чувствуют короли и королевы, насколько им комфортно в этой роли, в этой жизни. Но иногда почувствовать себя вот той самой особой, которой приковано внимание, которая может много чего себе позволить, ну, приятно, согласитесь. И самое время действовать. Что-то уже, наконец, решить для себя, для окружающих, поменять, не знаю, решиться на какой-то проект, на путешествие, потому что все ретроградные Меркурии еще не закончились в этом году, но ближайший будет только в конце месяца, 29 июня. Значит, самое время и сделочки финансовые организовывать, и зарабатывать, и порядки наводить, и старые дела завершать, и на любые перемены решаться, будь то стрижка или что-то в личной жизни. Вот звезды говорят, что все получится. Ну а как ваша внутренняя уверенность шепчет или кричит, что сейчас делать, это уже вам лучше знать. Но главное, как по мне, чтобы не было скучно. Вот скука, она убивает любую инициативу, будь то на работе, или в семье, или в любых других делах. Вот самое ужасное, что мы можем ощутить, наверное, скуку, когда ничего не интересно, ничего не нравится, не привлекает, не вдохновляет. А когда мы находим

0: и пусть много этих будет дел. Дела, которые нас, наоборот, впечатляют и искру зажигают, вот тогда и начинается настоящая жизнь. Я всем нам сегодня желаю в понедельник, да неважно, какой бы это день ни был, но, допустим, вот сегодня, правда, понедельник, давайте начнем эту неделю. Давайте начнем этот 8 июня, ну или продолжим, смотря кто во сколько проснулся. Интересно. И завтра встретимся здесь, на Душевном радио, в 12.00. Пока-пока.
1: Душевное радио. Слушай свое.

часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко рассчитывает на развертывание полномасштабного сотрудничества с Ганой. Об этом президент Беларуси заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, передает Белта. Позитивный опыт контактов на международных площадках создает благоприятные предпосылки и условия для развертывания полномасштабного сотрудничества между странами, заявил белорусский лидер. Готовы делиться наработанными компетенциями в различных областях промышленности и сельского хозяйства. Страны также продолжат сотрудничество в таких сферах, как машиностроение и образование. Более 620 фур ожидают на границе въезда в Литву и Польшу. Об этом Билта сообщили в Госпогранкомитете. Въезда в Литву перед пунктами пропуска Медненка и Шельчненка ожидают 220 большегрузов. Более 400 фур фиксируются перед польскими погранпереходами Бобровники и Кукурыки. Кроме того, въезда в Польшу перед всеми сопредельными пунктами ожидают 248 легковушек и 3 автобуса. Белорусская железная дорога назначила 3 дополнительных пары пассажирских поездов в сообщении «Брест-Москва» и «Минск-Москва» в период празднования Дня России 12 июня. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 15 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, пройдут дожди, возможно, грозы. Температура ночью составит от плюс 8 до плюс 16, днем плюс 21-27. В Бресте и Гродно плюс 25, в Витебске, Гумеле и Могилеве плюс 23-25. В Минске завтра до 24 тепла, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Доброго дня!

0: хочется свою квартиру и машину, вот бы!
1: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше квартиры в Минске, двух автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт! Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете...

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко на переговорах с президентом Ганы предложил ганским друзьям присмотреться к широкому спектру белорусских машин и оборудования, передают Белта. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная и карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения, уверен Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что Беларусь, в свою очередь, заинтересована в стабильном импорте какао-бобов для пищевой промышленности Беларуси, а также многих других ганских товаров. Выпускные вечера для школьников пройдут 12 июня. Об этом Белта сообщили в Комитете по образованию Мингоррисполкома. Почти 3000 выпускников заводского и ленинского районов соберет Чижовка-арена. 4500 выпускников советского, центрального и московского, спорткомплекс, футбольный манеж. Для 2000 ребят из Первомайского и Партизанского мероприятия пройдет во Дворце спорта. Всего школы и гимназии города в этом году оканчивают более 20000 девятиклассников и 13500 одиннадцатиклассников. План нанесения дорожной разметки на улицах столицы выполнен почти на 70%. Полностью размечены пешеходные переходы вблизи учреждений образования. Синими линиями обозначены 32 платные парковки. Работы продолжаются на участках, где производится поверхностная обработка или замена асфальтобетонного покрытия. Изменяется схема организации движения и возводятся новые объекты. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И к новостям кампании. 13 июня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет реконструкция боя афганской войны и показательный заезд БМП. Вас ждет насыщенная развлекательная программа и катание на танке. Билеты на сайте «Линии Сталина». Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро «Первомайская». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 15 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночью составит от 8 до плюс 16, днем плюс 21-27. В Бресте и Гродно 26 тепла, в Витебске, Гумеле и Могилеве плюс 23-25. В Минске до 24 с плюсом и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Доброго дня.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта, звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14.

0: пару кликов в приложении MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Исполняйте народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Товарооборот Беларуси и Ганны не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Ганны, передает Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Ганна настраивают на самое тесное взаимодействие банки и страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков. Глава государства добавил, что координацией усилий сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации займется совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Около 5500 абитуриентов поступят в вузы без экзаменов в этом году. Как рассказали в Минобразовании, среди них победители международных и республиканских олимпиад, университетских олимпиад в региональных вузах, медалисты и выпускники колледжей с красными дипломами. На ряд специальностей такие абитуриенты могут поступать без испытаний. Но для того, чтобы иметь гарантированную возможность принять участие, в том числе в общем конкурсе, нужно сдавать С и ЦТ. Льготных мест мало, следовательно, у них должна остаться возможность поступить на общих основаниях. Автолавки с самообслуживанием появятся в Беларуси в следующем году. Вместе с обновлением техники изменятся и привычные маршруты. Операторы планируют увеличить время стоянки на каждой точке, а число населенных пунктов в путевом листе напротив сократить. Такой подход должен сделать обслуживание более качественным и комфортным для покупателей. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях вынесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 15 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночью составит от плюс 8 до плюс 16, днем плюс 21-27. В Бресте и Гродно плюс 27, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 23-25. В Минске до 24 тепла, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при утром не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: Вот это яйца. Всем яйцам яйца.
4: Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей.
5: Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле.
6: Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Только с 8 по 21 июня в Еврооп на красной цене. Нектарин 6 рублей 99 копеек за килограмм. Квас светлый свое 2 рубля 29 копеек за 1,5 литра. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
12: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
13: I'll be back.
14: Каждый будний день с 17 до 18.00.
12: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: awesome, baby. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Фильтры для воды «Аквафор» – это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент «Аквален» задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры «Аквафор» в торговых сетях и на официальном сайте «Аквафор.бай».
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Клёво же, ей-богу! Музыка в дорогу! Душевное радио.

0: Реклама.
1: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
2: А мне бы черный, под новенькое платье.
3: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+ от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
5: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14

0: MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное радио.

Если ехать, то с ветерком. Если радио, то душевное.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Беларусь и Гана заключили соглашение о создании совместного совета по торгово-экономическому сотрудничеству. Такой документ подписан в присутствии лидеров двух стран по завершении прошедших в Минске официальных переговоров. Комитет займется координацией усилий сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации. Президент предложил не затягивать и провести первое заседание комитета, чтобы воплотить в жизнь все договоренности по итогам визита лидера Ганны. Белорусские ученые разработали сразу два препарата для борьбы с раком легких, аналогов которым нет в мире. Один из них создан на основе циклопептида. Препарат уже показал высокую эффективность в ходе доклинических испытаний. Ученые отмечают, со временем такие препараты удастся выпускать в большом количестве, чтобы не только обеспечивать потребности внутри страны, но и поставлять на экспорт. Под Гродно фотоловушка поймала редкого хищника. Вместо волка к приманке вышел шакал, зверь которого в белорусских лесах встретишь нечасто. Золотистый шакал считается нетипичным для нашей страны видом. В основном он обитает в Южной и Центральной Азии, а также на юге Европы. Однако в последние годы этих животных все чаще замечают и в наших лесах. К слову, шакалов уже неоднократно встречали в соседних Литве и Латвии. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 15 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночью составит от 8 до 16 с плюсом, днем плюс 21-27. В Бресте и Гродно плюс 25-27, в Витебске, Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. В Минске завтра плюс 24. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Только с 8 по 21 июня в Евроок на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 95 грамм. Мини-круассаны 7 Days 4 рубля 99 копеек за 265 грамм. Подробности на сайте evrook.by или по телефону плюс 375. 44-788-88-80.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпреправы.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.
7: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
8: и Артем Скороль.
7: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Реклама.
1: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+ от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу тур 216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Полетели со мной. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Светофор. И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
3: Hola, soy Helen.
4: Hola, soy Cristina.
3: Y somos Bácara.
4: De nuestra música de Shepna Radio.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Во Дворце независимости прошла встреча президентов Беларуси и Ганны. Как передает Белта, переговорам лидеров двух стран предшествовала торжественная церемония официальной встречи. Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает найти в Ганне серьезную точку опоры на Западе Африки. Глава государства подчеркнул, что Беларусь сможет обеспечить интересы этой африканской страны в Европе и предложил строить совместные с белорусами предприятия. В Беларуси открылась регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни. Она продлится по 11 июня. Право на участие в тестировании в резервные дни имеют только те абитуриенты, которые документально подтвердят уважительную причину своего отсутствия на испытании. К таким причинам относятся болезнь или независящие от абитуриента обстоятельства. Важное условие – пересдать можно лишь те предметы, на которые абитуриент был изначально зарегистрирован в основные дни. Выставку «Белагра» в этом году посетили более 200 тысяч гостей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. По его словам, это рекордное количество гостей. На выставке побывали представители 12 стран мира, в их числе более 40 иностранных делегаций. Впервые выставку посетили гости из Корейской Народной Демократической Республики, Грузии и Монголии. Масштабная экспозиция пионов и ирисов откроется в Центральном ботаническом саду столицы 11 июня. Экспозиция позволит проследить историю развития пионов. От прародителей известных китайских сортов до творения французских селекционеров. Отдельный раздел посвящен работам советских ученых, чьи растения отличаются исключительной устойчивостью. Гостям также покажут исторические разновидности и селекционные новинки ирисов. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 15 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночью составит от плюс 8 до плюс 16, днем плюс 21-27. В Бресте и Гродно плюс 25-27, в Витебске, Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. В Минске до 24 с плюсом и дожди. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Приехали!
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
2: Сам для вами служу.
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
0: Вопрос есть?
3: Я с детства на охоте писец глаз бил, чтоб шкурка целая была.
2: Да?
3: Да.
2: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
4: Человек человеку.
5: Кто?
4: Товарищ, друг и брат.
5: Будем вас воспитывать.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне. А не хочешь, не пиши.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Пиар.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Ботора. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Меряем время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

моя земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны,

Они уходят, выполнив задание. Их отзывают высшие миры, неведомые нашему сознанию.

когда в их честь оркестр играет душ. Актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ.

оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто

с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.